0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Вот она.
4: Доброе утро, страна! Доброе утро, страна!
3: Мать!
4: Мать,
3: которая присутствовала на всех линейках.
4: Слушай,
3: нет, да взять нечего взять, не путай.
4: Ну, про, с матери я все знаю взять. Про свое все финансовое взять. Положение со 2 сентября. Поэтому утверждаю совершенно честно.
3: У нас зато все тетрадки куплены. Ребеночка будто одет, пошел.
4: Вот это да.
3: Да.
4: А по стоимости нет. Взрослого человека. Это несправедливо. Это несправедливо. Маленький ботиночек не может стоить столько же, сколько большой.
3: Ну, блин, ну не...
4: А он стоит. Что такое?
3: Да. Как вы там? Как вы там, друзья? Как прошло 1 сентября? Как все ли постели линейки? Все ли успели?
4: Все красивые были, с цветами, нарядные, грустные. Ну, как там?
3: Ну, да. И мы вчера наслаждались, но абсолютно не было пробок. То есть все поехали в разное время на линейке. Кому-то, знаешь ли,
4: говорю,
3: в 10 утра, кому-то в 11.
4: Утра, я должна была уже сидеть 8. В кабине. Это какое-то проклятие, ты понимаешь?
3: Так тебе надо.
4: Да, зачем вообще? Почему? Это жизнь мне показывает. Дорогуша, сон не твое.
3: Взяла выходной 1 сентября, но спать ты не будешь.
4: 8 утра в кабинете. Классный час.
3: Ну, ты сидела за партой, все тебе рассказывали, какой будет учебный год.
4: А потом сказали, свинтите родителей и переходите через 40 минут.
3: Сейчас у нас будет вечеринка.
4: Вечеринка, без взрослых. Да, все будет хорошо.
3: Да, 100%.
4: По крайней мере, 1 сентября так казалось. Посмотрим, как будет казаться 3-го.
3: Ну да, начнется. Начнется вот это все. Начнется домашнее задание, что задано, что не задано. Или вот это, мне ничего не задано, нам ничего не задали. И ты такой, точно? Электронный дневник сюда.
4: Э, класс! Сюда да. Быстро.
3: Быстро сюда подавай, проверим все. Ну и, конечно же, плохое поведение или хорошее поведение. Не знаю, у меня чаще плохое было. Жаловались, не жаловались, что-нибудь разбил, не разбил. За что-нибудь надо заплатить. Вот эти все прелести начинаются, ребятки. Ребятки, начинается. Но приятная новость в том, что много чего, что строили, наконец-то построили, имеют дороги, которые все ремонтировали, делали, да, и поэтому проехать вчера можно было без препятствий. Мы наслаждались, сегодня будет посложнее. Это точно. Поэтому за ситуацию на дорогу будем сегодня следить.
4: Будем держать вас в курсе.
3: Очень внимательно. Главное, что все это будет происходить под лучшую музыку на Топ-радио, а такой у нас навалом, например, Swedish House Mafia с Happiness All Set.
4: Я хочу еще раз одинокого голубя. Жду его в следующем часе.
3: Ну, только есть так, его выловишь где-то. Ну и Инна и Dream Out Loud по-прежнему в наш топ-20 на 14 строчке на этой неделе. И я так понимаю, что и продолжать будет там еще оставаться. Это скоро мы услышим, но сначала 1.5 минуты паузы.
5: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl.

0: Так, я уже на выходных посмотрел «Человека-паука», похвастаюсь, и тебе тоже вчера.
1: А мы пересматриваем сейчас старые.
0: Да.
1: И, кстати, потому что я должна старые. Сказать, что я не ожидала. Том Холланд хорош.
0: А, вы «Старые пауки» пересматриваете?
1: Да, да,
0: ну,
1: я
0: да,
1: вообще не смотрела с Томом Холландом. Я его игнорировала, я считала, что какая-то непонятная малолетка, которая вообще недостойна моего внимания.
0: Нет.
1: В итоге мне так понравился.
0: Норм. И в этом «Новом пауке» тоже норм, я хочу сказать, да, и классно. Ну, то есть закрутились уже, все прикольно, сделали не очень все банально, да, то есть как-то какие-то...
1: То есть постарались, короче.
0: Нормально. Актерский состав вообще вопрос не вызывает.
1: Так ты кружочек выставлял, ты с дочерью ходил, наверное. Было бы смешно, если бы
0: Ну, зырноклес он же. Да. И да, мы пошли. А знаешь, ну, что самое порадовало дочку, что там Сэдди Синг была. Сэдди Синг, это же Макс из Stranger Things.
1: Ясно.
0: Да, и Долин говорил, что там будет отсылка к Stranger Things, точнее, именно ее ролик Макс в Stranger Things.
1: Да.
0: И там была отсылка. Ну, такая завуалированная, нормальная. Ну, нормальная такая, не завуалированная даже,
1: фанаты.
0: Да. Нет, там прям явная отсылка, да, то есть к Макс, да, поэтому, короче, там сразу прям. Ладно, я же не об этом-то хотел сказать, я просто хотел напомнить, ну, что я посмотрел, это же событие, надо же, я куда-то сходил, это важно. Я буду об этом неделю говорить.
1: Короче, да.
0: Это если я на Tomorrowland когда съездил, я полгода говорю, а тут, ну, неделька их она. Короче, и я видел трейлер перед фильмом, показывали трейлеры, и трейлер этого фильма с Томом Крузом, по которому ты говорила, где его состарили. Боже, как это классно. Я даже кружочек тоже записал там. Посмотри, да, этот Том Круз старый. Это так смешно.
1: На год человека состарили.
0: Это так смешно просто. Это просто такой, такие килограммы грима. Но там, походу, фильм, ну что-то он... А я так что понял, он там прямо откровенную Трампа играет, что ли? Или что? Ну что-то как будто он такой...
1: Я не могу сказать про содержание.
0: Смешной.
1: С прибамбахом?
0: С прибамбахом. Такой...
1: Уверенный в себе мужчина средних лет?
0: В возрасте, нет. В почтенном возрасте президент. И он там что-то какие-то решения курьезные принимает. Ну, такая, знаешь, типа история.
1: Странно, они такие, странно, там, что-то напоминает.
0: Межгалактического характера фактически. Ладно, короче, трейлер класс. Том Круз, конечно, вау. Ну, я теперь хочу этот фильм посмотреть. Все.
1: Ну, а почему нет? Я думаю, Том Круз хороший актер.
0: Да, вообще,
1: и
0: да.
1: И сейчас,
0: да,
1: когда он пойдет в глубину, а не в океан.
0: Ни одного трюка,
1: я
0: да,
1: думаю,
0: чисто актерская комедийная роль у Тома Круза. Ну, а что, класс. Так что вот, из моих ожиданий. All-time favorites.

0: градусов, ветер переменных направлений до 4 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится

0: уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenore Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
4: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Холодильник «Горенье» 336 литров, 349 евро. Микроволновая печь «Столар» 59,99. Ручной пылесос «Шоуми» всего 69,99. Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
5: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: 2 сентября. Вообще не верится.
1: Я не поняла, видишь.
0: А, это да. Нет, вообще, то, что ты не поняла, вообще никого не удивило.
1: Сентябрь, сентябрь. Ладно. А, обсудим важные моменты, а именно голливудские сплетни.
0: Погнали.
1: А, ну, голливудскими мы относим все, что там. Там все голливудское. Итак, ты же знаешь, кто такая Кендалл Дженнер.
0: Кендалл Дженнер, конечно.
1: Да, это семейство Кардашьян. Но она не актриса, модель.
0: А, не модель.
1: Ну, очень богатая.
0: Она блогерша. А, не, не блогерша. Она кто-то. Ну, из семейства Кардашьян тут много, кстати,
1: объясняет. Нет, она именно модель. Зарабатывает больше всего она модельными и различными рекламными своими успехами. Денег...
0: Куры не клюют.
1: Ешь, да, каким
0: хоть
1: угодно
0: ешь
1: местом.
0: Хоть ешь в той самой точке, которая там, в принципе, и все зарабатывается.
1: А, всем известно давным-давно, потому что она, конечно же, как и все ее сестры, предпочитает все, получать все самое-самое лучшее, самое дорогое. И сейчас в списке ее самое...

0: Кто это?
1: Да. Ну, тот, кто снимался, тот, кто сейчас главная звезда Голливуда. После «Эйфории», «Грозового перевала» и прочего. Ну,
0: давай-ка, ну как еще как-то...
1: Ты должен его уже имя знать однозначно.
0: Нет,
1: Джейкоб Элорди.
0: Не знаем.
1: Большинство, я думаю, что знают, потому что девчонки сходят с ума, и это факт.
0: Если
1: парень
0: не смотрел,
1: максимально...
0: Ну ладно. Ну, если ты не смотрел эти фильмы, что как его узнать? Кто он еще? Где он?
1: Франкенштейн, он тоже снимался,
0: Шарт,
1: поэтому... Золберг, «Грозовой перевал», «Эйфория». Ну, види, ты его... Даже без этого ты видишь, что сейчас он появляется на публике везде, где хочешь или не хочешь. Поэтому, в принципе, это имя в ближайшее время никто не забудет.
0: Хорошо.
1: Вся сплетня-то заключается не в том...
0: А почему ты говоришь молодой и так далее? Ей же тоже она же такая не старая.
1: Ей 30, ему 29.
0: А, ну, да. Все, понятно.
1: Да нет, ну, молодые, они оба молодые, ну, красивые. Да. Сейчас это считается такой прям вау, пара, просто power couple.
0: Power couple?
1: Да, но в прессе, конечно же, нужно что-то обсуждать. И обсуждают они следующее. Считают, что возможно... Короче, создалось ощущение, что Кендалл Дженнер немножечко его покупает. Да, да. Потому что все траты на аренду частных самолетов, различные роскошные дома и виллы, встречи с друзьями, все оплачивает именно она. И даже покупает очень дорогие подарки своему бойфренду.
0: То есть она просто павлианы пошла?
1: То есть она как бы балует его, она его балует по полной. И считается, что...
0: А он говорит, что вернется. Ну ладно.
1: Вот тут нужно уточнять, да. Потому что никто не понимает финансовый вклад вообще самого Джейкоба, несмотря на то, что он сейчас является одним из самых востребованных молодых актеров. Ну, не то чтобы самых молодых, да. Но у него с деньгами все прекрасно. Все прекрасно.
0: Ну, экономит
1: но
0: парень.
1: Но при этом, да, как что, так свою банковскую карточку достает Дженнер.
0: Ага.
1: Кендалл.
0: Ну, нравится ей, она же из Кардашьян, ей нравится тратить деньги.
1: На мужчин.
0: Ну, вообще.
1: Да, и вроде как бы журналист этой статьи пишет, и впрочем, если люди любят друг друга, то кого волнует, кто за кого платит?
0: Ага.
1: И этот вопрос как бы повис вот так в воздухе. И мы говорим, нас интересует, всех нас интересует, кто платит. Потому что сейчас я смотрю, что очень многие как раз таки говорят, что нам там молодую какую-то девушку, нам давайте вот какой-нибудь вот опыт, который будет оплачивать нам частный джет.
0: Так, я нашел параметры Кендалл Дженнер. Тебя интересует?
1: Ну, она потрясающая, да.
0: Рост 179, вес
1: 54-55.
0: Угу. После того, как посходила и заплатила своей карточкой в ресторане, 55. До этого 54. Грудь 81, талия 61, бедра 87.
1: Ну, я
0: размер
1: красотка.
0: Обуви 39.
1: Ну, красотка же.
0: Я офигеваю, что важная такая информация есть в, ну, просто в Википедии, чтобы люди все, ну, как бы могли параметры оценить. Это вообще супер. Википедия отличная, короче.
1: Заказывай на каких-нибудь складах.
0: Ну, а на всех так есть? Ну, давай, Белла Хадид тоже будет сейчас все параметры. Да, тоже, рост 175, если тебя интересует.

0: Вот грудь 85,
1: и талия 81. И наверняка они не раз судились и говорили, у меня талия меньше.
2: А где вес? А где вес?
0: А размер обуви тоже 39. Могут одну обувь носить на двоих. И тоже 29 лет. Ладно, Белла Хадид, come to Madrid. Мы продолжим с музыкой, да, друзья. Ну, важные вопросы, важные новости, да, обсуждаем. Наташка, платит, спасибо, да, тебе. Спасибо. Да.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, Стас на дорогах и пробки в столице. Добро пожаловать в реальность. Это получасовая пробка на Даугавпилс перед Булю. Также движение затруднено на Булю перед Даугавпилс. 15-минутная пробка сейчас. На Лейлрбас и Каунсиема в сторону Вантового моста около 15 минут пробка. Также движение затруднено и на Карля Улмнегата в сторону Винбасгатвы. 10-минутное затруднение. Сам Вантовый мост в сторону центра. 5-минутная пробка пока что. На Круспилс приблизительно 10 минут. Также пробка на Ладголас перед Южным 5 минут, а также на Ладголас перед перекрестком с Круспилс 10-минутная пробка. На Деглова около 10 минут, также на Бривибас в сторону Воздушного моста 10-минутная пробка, а также на Бривибас перед Шмерли 5-минутное затруднение. Движение также затруднено и на съезде с Островного моста по Лачвишу в сторону Сатеклас 5-минутная пробка. На трассе в Марупе в районе Тырыны, на Елгавской трассе в районе Тырыны, 20-минутная пробка на въезде в Ригу. Также движение затруднено и на Лубанас перед Сахаровой 5 минут. Также на Юглас перед Кольцевой возле детской больницы тоже 5-минутная пробка. В Валдлауче потеряешь примерно тоже 5 минут. Рассказывай, ситуация на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: крутых трек от Кайго. Heaven on your mind. Это нас ждет впереди. Через пару минут именно с ним мы продолжим. А также еще одна интересная новость у нас есть для вас. Это все далее на Топ-радио.
1: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
4: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.
6: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.

0: Новость из Пакистана. Изобретатель там изобрел машину без водителя. Да, в Пакистане
1: там
0: такие новости.
1: Там машина присутствовала?
0: Ну да. Да-да-да. Ну, в Пакистане так вот все.
1: Просто
0: да.
1: Там без водителя и без автомобиля.
0: Но это тот самый случай, когда используя ChatGPT, ты программируешь, напрограммировал себе машину с автопилотом, точнее, сам автопилот, и он, значит, едет сам по дорогам общего пользования. Чем я люблю вот этот пакистанский акцент, что очень все понятно, что они говорят по-английски, поэтому... Как ты понимаешь, он врезался.
1: Ну, слушай, настолько хорошо он говорит по-английски только потому, что в Пакистане официальный язык — это английский один из.
0: Это «ой» было как в тот момент, когда его машина с автопилотом врезалась в машину полиции. Да, короче, напрограммировал. Да не напрограммировал, скорее всего.
1: До конца не получилось.
0: Чего-то типа пошло не так, да. Программа дала сбой, и таким образом пакистанское ноу-хау пока не суждено выехать на улицу общего пользования. И да и полиция тоже задаст вы наверняка теперь вопросики.
1: Вопрос.
2: Да.
1: Ну, я просто смотрю на те самые автомобили, вообще очень странно, как их, в принципе, можно было соединить вообще с искусственным интеллектом.
0: В этом и ноу-хау. В этом ноу-хау и заключается.
1: Возможно, там искусственный интеллект немножко скотчем примотан. Ну, как-то выглядит примерно так, но...
0: Уже нет, там, ну, отклеился в тот момент, когда...
1: Когда произошел удар. А что, о чем это говорит? Это говорит о том, что каждый из наших слушателей должен быть сегодня внимателен. Потому что вот эти уже аварии, которые произошли, они же еще больше усугубляют всю нашу ситуацию.
0: Давай, да, расскажем тогда то, что нам присылают многие наши слушатели, о том, что на трассе, это где, ну, возле Румбулы. На Ладгале за Румбулой. Три машины.
1: А там еще не переименовали, это прям так Румбула и остается?
0: Да, три машины встретили. Ну, пока как еще можно?
1: Румбула. А там такие же происходят, там
0: Румбула,
1: эти рынки лети происходят,
0: со мной,
1: все то же
0: Румбула.
1: Самое.
0: Ну да, машина продается, да.
1: Все
0: да,
1: то
0: да,
1: же самое, да?
0: Да, да. А что тебе?
1: Как 20 лет назад.
0: А ты ездила когда-нибудь?
1: На Румбулу?
0: За машиной на Румбулу.
1: Ну, у меня папа там работал, поэтому вообще там...
0: Ездила.
1: Эти трассы нам известны.
0: Ладно, будьте внимательны.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой-ой-ой.
4: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Все.
4: А почему ты начал ой-ой-ой? Я тоже почувствовала, что сразу ой-ой-ой.
3: А я тебя решила опередить твое ой-ой-ой своим ой-ой-ой.
4: Сразу понятно, что ведущий утреннего шоу...
3: Есть немножко.
4: Да, 40 — это наше число. Кто-то за, кто-то до, но оно объединяет нас. И наше ой-ой-ой.
3: Наше ой-ой-ой.
4: И наши колени, наши суставы.
3: Уже даже... И это даже не про осень. Ладно, что ж, всем доброго, классного утра. Надеюсь, что... Вот этот шок от дорожного движения утреннего, да, как-то мы сможем пережить.
4: Это первосентябрьская пощечина, которая приводит тебя в чувство.
3: Ну да, а что делать? Добираться сегодня до...
4: Снимать штаны, и это пригодится в школе.
3: Добираться до места... Не, ну каждый добирается по-своему, Наташка, я же тут с тобой спорить-то не буду.
4: Троллейбус не останавливается в этом месте, не проблема.
3: Я не знаю. Поэтому, да, сегодня будет немножечко подольше времени в дороге, ну, а значит, подольше времени пройдем вместе, поэтому что мы будем делать? В этом часе разыграем 2 билета на сплин.
4: Обязательно.
3: Подарим.
4: Слушай, у меня,
3: кому-то?
4: Кстати, есть еще одна тема, которую хочется обсудить. Давайте обсудим ее буквально через музыкальную композицию. Не волнуйся. Штаны на месте.
3: Я понял, да, потому что начинаю уже здесь есть вопросики к твоим репликам. К некоторым. Хорошо, если эта тема отличается, значит, тогда мы с удовольствием
4: обсудим. Осень. Ладно, все, давай.
3: Есть ощущение немножечко

0: Утреннее шоу. И ты.
1: У нас начался подготовка и, наверное, ну да, можем сказать, такая подготовка, короче, к взрослой жизни, судя по всему, к общественному транспорту непосредственно. Во время диалога
2: лично
1: первого,
2: у тебя все, да,
1: машину отобрали. Да, 1 сентября. Я сыну говорю, там, смотри, вот по этому маршруту тогда будет трамвай. Он такой, нет. Я говорю, ты хочешь на троллейбусе? Он такой, мам, я хочу на машине.
2: Ого.
1: Я говорю, я говорю, ну такой опции больше нет. Он говорит, ну как, у тебя же есть машина. У мамы есть машина. Я говорю, да, сынок.
2: А у тебя нету. Ла-ла-ла, вот она. И это...
1: Неудачник!
2: Мать, зарабатывает, а я зарабатываю и зарабатываю.
1: А где твои деньги?
2: Где твои деньги?
1: Ну-ка, вскрой копилку.
2: Вот у бабки будет машина. Ну, такси нет, кто не отменял.
1: Да. Ладно, я пытаюсь меньше наносить своему ребенку психологических травм.
2: У тебя получается,
1: нежели,
2: да.
1: Нежели наши родители, да. Потому что не все мы смогли вылечить, но надеюсь, что у наших детей получится лучше. Итак, да.
2: Как короче, Баста заговорила.
1: В какой-то момент...
2: Наши дети будут лучше, чем мы.
1: Да.
2: Ну.
1: Короче, обсуждали, в принципе, с ним общественный транспорт, не очень доволен всему этому. Он говорит, а что, что придется каждый день? Я говорю, послушай, ты уже в 4 классе. Я говорю, мать твоя была отправлена на те же самые троллейбусы и трамваи.
2: На тех же всех условиях.
1: На тех же условиях в 1 классе.
2: Уже в подготовительном,
1: да.
2: С садика
1: мы
2: пошла сразу.
1: 3 месяца родители меня поводили, а потом все, пожалуйста, вот тебе твой, да, проездной. Удачи! И тогда же не было ни телефонов, ничего. У меня был...
2: Тебе дали проездной.
1: Тебе
2: мне
1: дали,
2: дали,
1: да,
2: деньги на проездной, которые были, по-моему...
1: Да, но их нужно было сдавать, понятно. Но тебе в классе выдавали проездные. И самое ужасное, что я помню, что в первом же классе я потеряла проездной. Я боялась сказать родителям. И я пешком ходила в школу и со школы.
2: А я тебе, знаешь, что скажу? У меня была другая история, обратная. Я нашел проездной один раз на сентябрь, как сейчас,
1: да,
2: помню.
1: Да ладно?
2: Я один раз нашел... Да нет, я на нем ездил. Я его использовал.
1: А деньги куда?
2: В смысле деньги?
1: Которые тебе давали на проездной.
2: Не, я пришел, нашел проездной, пришел похвастаться, что нашел проездной. Мне сказали,
1: родители,
2: да,
1: такой,
2: супер,
1: молодец.
2: Можешь теперь ездить сам бесплатно. Я такой, да. Все, находка, так находка, сэкономила на месяц бюджет нашей семьи.

0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила шутку на тему того, как выглядели мошенники нашего времени. И там, знаешь, когда ты изображал такую маму, и такая: что, так, давай посчитаем, сколько тебе на день рождения родственники подарили. Так, давай тогда, слушай, чтобы не потерять, я к себе положу эти деньги, когда они тебе понадобятся.
1: Я тебе
0: обязательно их отдам.
1: Ну, готовили к нас, ну, к современной жизни. Да, да, мошенничество уже было.
0: Уже тогда. И видишь, мы не раскусили. Самых близких нужно было начинать. Так я к чему? Я к тому, что я поняла, что, наверное, надо было немножко раньше сына готовить, потому что вообще существует общественный транспорт.
1: Угу. Очень странно,
0: а теперь они все уже чуть-чуть такие оборзевшие.
1: Мои дети по первому времени, они такие: вау, я поеду на автобусе, вау, я поеду на трамвае. Радостные были.
0: Нет, он с бабушкой уже катался, поэтому
1: примерно
0: ему это...
1: Примерно 2 месяца были радостные, а потом все, тоже разнылись, конечно, никуда не
0: денется. Ну, а нет такого, что у тебя дети что-то требуют, типа там, вози меня,
1: да, что-то пытаются,
0: корми меня.
1: Не, у нас не прокатывает такое. А, корми меня, да, к сожалению, вот это вот. Вот это вот я есть хочу, это все.
0: И обязательно в 11 часов ночи, когда все уже спят.
1: Да будь себе еды сам, да. Давай закажем.
0: Тебе дети прям предлагают, что типа: какие проблемы, закажи еду, пусть приедет.
1: Заесть, купи.
0: И ты говоришь: подожди, на, почисти картошку, и потом зачем?
1: Ребят, давайте, с чем столкнулись 1 сентября, можете написать на WhatsApp 25037. Может, у вас какие-то тоже были открытия, связанные с новым учебным годом, расскажи.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 10.

0: 8-901 Серябкина, Дима Урих. А, это уже Армин Ван Бюрен. И Dream a Little Dream услышим мы скоро на топ-радио. Помимо этого еще есть играем в конкурс. И два билета на сплин кому-то подарим. Ну и Карлито Софи Такер с треком «Манхэттен» из топ-20 на 19 строчке на этой неделе. Не забывай голосовать, если нравится, на топ-радио.лв. Через 2,5 минуты продолжим.
1: Rīnī mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk.

0: первый раз, первый класс. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения.
1: Ну, спасибо тебе. И тебе хорошего дня, хорошего настроения.
2: Это и же... хорошего учебного года.
1: Она еще пока в хорошем настроении идет в первый класс.
2: Ну, конечно. Вчера-то красивая.
1: Так,
2: с букетом.
1: Ждем от тебя аудиосообщения в конце учебного года.
2: Нет, в конце не надо. Я думаю,
1: ладно,
2: что давай 30 сентября.
1: 30 сентября, хорошо.
2: Ваши ставки, господа, сделаны.
1: Не, ну мне кажется, еще 30 сентября рано. Там когда уже пойдут первые домашки.
2: Слушай, а ты вообще любил школу?
1: Ну
2: а
1: как?
2: А в первом классе, по-моему, домашнее задание вообще не по-человечески сдавать. Или все человечное нам чуждо?
1: Подожди. Да? По-человечески и школьные годы это не должно сочетаться вообще никак.
2: Там было... а ты любил сам школу?
1: Ну, разные моменты, конечно. Ну,
2: но
1: что,
2: вот
1: что-то
2: когда
1: да,
2: ты
1: что-то
2: любил,
1: нет.
2: А когда не любил? Вот какие у тебя были ощущения?
1: Так у всех, ну а что, как-то будешь быть иначе? Конечно, классно, когда были какие-то мероприятия, какие-то тусовки, движухи.
2: Когда ты наконец-то мог стать
1: любил,
2: диджеем?
1: Когда задавали всякие домашки, когда было много уроков, когда... какой-нибудь практика у нас в школе была. У тебя была практика в школе? Практика.
2: Практика? Нет, но я помню, что почему-то заставляли класс мыть.
1: Мыть, да, вот это все.
2: Это была практика, да?
1: Ну, типа там ты 2 недели должен был по 2 часа там или по 3 отрабатывать.
2: Да, вот мы бесконечно мыли класс.
1: У нас были... мыли класс.
2: Но нельзя
1: мы было красили
2: мыть,
1: класс.
2: Да, красили, все это. Я говорю, но перед этим нужно было обязательно помыть, все там отмыть. Единственное, что не разрешали окна мыть, чтобы мы не повываливались там.
1: Да, а нам...
2: А все остальное мыть
1: можно. А при этом разрешали красить, и причем, когда ты начинаешь красить, когда заканчиваешь, ты уже, да-да-да, ты уже и окна нельзя открывать. Ты уже в какой-то момент уже понимаешь, что красишь что-то другое. Но разные были.
2: Ты уже понимаешь, что эта школа тебе нравится.
1: Ладно, ребят, мы... В принципе, сейчас... Ну, сейчас тренд вспоминает школу, да. То есть сентябрь, тут ничего не поделаешь.
2: Ну,
1: сейчас будет... Сейчас все в это окунаются. Сейчас будет даже те, кого это мало касается, все равно будут как-то в этом хотя бы частично задействованы. Хотя даже по тем фактам, что мы стоим больше в пробках на дороге, чем обычно, из-за того, что сейчас...
2: Это же классно, мы можем больше пообщаться и поиграть.
1: Да, давайте, Сплин, 2 билета разыграем уже очень скоро. Пока что Армин ван Бюрен впереди на Топ-радио.

0: И два билета на выступление этой группы есть у нас. Для того, чтобы их выиграть, надо немножко знать творчество. Ну, немножко знать творчество. Значит, ты не знаешь творчество Сплин. Зачем такой тебе Тимон
1: Дарсал? Мне кажется, что вообще творчество группы Сплин знают все на самом деле. Но даже если тебе кажется, что ты его не знаешь, ты его знаешь.
0: А также надо знать наш номер телефона 250037, на который нужно дозвониться и сыграть...
1: 250037.
0: Да, и сыграть наш несложный конкурс «Угадай мелодию». И мы будем играть опять с двумя участниками, которые будут угадывать, что за песня. И, ну, по фрагменту, разумеется, ничего сложного. Зная примерно плюс-минус, какие песни у Сплин, это сделать достаточно легко будет кому. Кто дозвонился нам?
1: Доброе утро!
2: Алина.
0: Алина, здравствуй.
2: Доброе утро.
0: Алин, привет.
2: Ура! Я дозвонилась.
0: Да, ты дозвонилась, оставайся на линии. Ты, причем, первая дозвонилась, поэтому ты у нас, типа, как участник номер один. Алин, где ты находишься сейчас?
2: Я еду, я отдала всех детей в садики, в школы.
0: Школа.
2: 8 лет я была в декрете, первый день свободы.
1: Алина,
2: я обожаю Сплинов.
1: Тогда слушай, ты должна будешь точно выиграть, я уверена.
0: Так, ладно, хорошо, давай. Ну, у нас должна быть борьба, поэтому сейчас мы познакомимся с твоим оппонентом. Кто дозвонился нам?
3: Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
0: Дим, привет. Да, ну, ты как участник номер два, просто вставай сейчас на линии. А где, ну, давай, как у тебя там утро, где находишься, что делаешь?
1: Ты был в декрете 8 лет?
0: Двигаемся по Рижским дорогам, правильно?
3: Сегодня, да.
0: Ладно, есть...
1: Значит, ты грустный, понятно.
0: Да, ну, сейчас посмотрим, как пойдет. Так, сначала, Алин, с тобой. Итак, песня... какую подсказку бы дать? Что это за песня? Это известная песня.
1: Классная,
0: давай просто...
1: песня. Очень классная. Прям народная, я бы сказала.
0: Народная, да. Ты знаешь, а я, ну, как бы так про все песни Сплин можно сказать. Ладно, пусть это будет, скажем так, песня...
1: Александр Васильев считает, что... Ну, он сказал, что вообще он жене посвятил.
0: Он жене ее посвятил, да. А прошлую песню «Орбит без сахара» он написал, когда они поссорились с женой. А это, значит, когда, скорее всего, когда помирились. Да-да-да. Как думаешь, сколько тебе надо секунд, Алина, чтобы угадать, что это за песня?
2: Ну, я думаю, 4-5 хватит.
0: Ну, давай 4 или 5, потому что это важно. Да.
2: Ну, давайте 5.
0: 5 секунд, да, но секунд. Ты понимаешь, что Дима может сейчас сказать, что ему надо... Дим, как ты думаешь, оставим ей, возможно, за 5 секунд угадать эту песню? Или ты готов это сделать за 4, а может быть, даже меньше секунд?
3: Я попробую сделать это за 4 и оставлю шанс Алине угадать эту песню за 3.
1: Какой ты хитрый, Дима. Ну ты просто вот хитрый-хитрый мужчина.
0: Сказал бы 3, дал бы за 2
2: угадать.
0: Ладно,
2: давайте 3. Ладно, давайте 3.
0: 3 это достаточно много. Слушай, Дим, но Алина готова за 3. А о чем мы будем делать-то с этим?
3: Хорошо, пусть угадывает.
0: Пусть угадывает, да.
3: Lady First.
0: Все, Ladies First. Итак, Алин, сейчас будет 3 секунды песни. Если ты угадываешь, билет твой. Не угадываешь...
1: Тогда Алиночка, я держу за тебя вообще
0: кулачки. Хитрый Димин
1: все.
0: План сработает, да, и да. Ему достанутся эти билеты, да?
2: Ну, попробуем.
0: Итак, мать...
1: Ой, я волнуюсь!
0: В декрете.
1: Уже с декрета, против... первый день мы без декрета.
0: Против человека, который готов претендовать на эти билеты не меньше, потому что стоит в пробке, ему нужно куда-то пойти в эту субботу в развлечься, скажем так. Фрагмент, 3 секунды ровно, поехали.
4: Мы не знали друг друга, да...
0: Что же это за песня?
2: Ну, мое сердце...

0: как это, кстати, не узнать?
1: Так звучит женщина, которая только что вышла из декрета.
2: Да. Дим.
0: Погоду была на их концерте.
2: Дим, ну ошибка была так много времени оставлять. Ты же видишь, песня ты, блин, узнаваемая.
3: Нету здесь никакой ошибки. Я искренне рад за человека, который вышел из
2: декрета. Джентльменский поступок.

настоящий мужчина. Что может быть лучше? Мы тебя ждем завтра. У тебя тоже есть возможность, Дим. Но Алину мы поздравляем от всей души, от всего сердца. Ты действительно заслужила эти два билета. Получи удовольствие на концерте группы «Сплин» в эту субботу.

0: kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Севенбет. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: А, так, я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть два билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы Сплин уже 5 сентября. Если что, билеты на FridayTicket.com.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Идет ситуация на дорогах, и наши слушатели сообщают о том, что большие паромы приехали, сразу два, в наш порт Рижский. От этого парома поедут автобусы с туристами. Гостям столицы мы всегда рады. Туризм — это прекрасно, поэтому добро пожаловать. И некоторые будут создавать это помехи дорожному движению, так что просто будьте внимательны. Какое-то количество, может быть, терпения необходимо, да, потому что большие автобусы, они едут не такие проворные и быстрые, как хотелось бы многим. Ну, а также, помимо этого, пробки в столице. Карлево-Ульманя-Гатва в сторону Винибас-Гатва, 20-минутная пробка. Также движение затруднено на Лелербус и Канцема в сторону Вантового моста. Около 20 минут потеряешь на этом участке дороги. Движение затруднено и по Юрмалас-Гатва в сторону центра. 15-минутная пробка здесь. А на Даугавгривас перед Булю более получаса. Даже минут 40 примерно. И Булю перед перекрестком с Даугавгривас получасовая пробка. На Вантовом мосту в сторону центра 10 минут потеряешь. Небольшая пробка на

перед Каменным мостом со стороны Мукусалас около 10 минут, а также со стороны бульвара Узворский-Рантидамбис-Попо, ну, до 5 минут там с каждого направления. Также движение затруднено и на Винебезгату в сторону Карля Улмнегат, 5-минутная пробка. Лубанас перед Сахарова 5 минут. Также, по-моему, на где-то вблизи кольца произошла авария, то ли на Педрес, то ли на Дарсе. Будьте внимательны, пожалуйста. Если есть подробности, обязательно рассказывайте. Также движение затруднено и на Илукстес. 5-минутная пробка в сторону Дзелзовас. На самой Дзелзовас и на улице... забыл, как. Униас, да. На этом участке дороги в сторону Эрити, там движение тоже затруднено, 5-минутная пробка. Также на Брибас, 10-минутная пробка в сторону Воздушного моста и Густава Земгалагат в сторону Брибас, 10-минутная пробка. Большая пробка на Таллинас, связанная, скорее всего, просто с учебным годом. Тут вряд ли, ну, просто центр города. Брунинеку, тоже большая пробка. В самом, на Кришна Валдемара пробка. На маленьких улицах на Лачпише получасовая пробка. Вообще, в принципе, у нас есть со стороны моста по Лачпише в сторону Сатаклас. Попадешь в большую пробку, рассчитывай на это тоже. Большое также затруднение на Гранита в сторону Круспилс, на Латгалес в сторону Воздушного моста, также Латгалес перед поворотом на Круспилс, небольшое затруднение. И на Валплауче потеряешь около 10 минут. Самая сложная ситуация, конечно, центр города, да, там необходимо терпение, всех везут детей в школу, к этому стоит привыкать. И рассказывай о ситуации на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: считаешь, твои друзья считают себя сплетником?
1: Нет.
0: Нет? А почему такое четкое, жесткое, трехбуквенное
2: потому
0: нет?
2: Что у меня нет друзей.
1: Да не, ну с чего мне считать? Я не сплетник. Мне все сплетни здесь с тобой, вот, все.
0: Да, хорошо. Типа ты здесь сплетническую норму за день сразу же выполняешь, да?
1: Да.
0: Я тебя поняла.
1: Ты мне компенсируешь мне все.
0: Так, хорошо, у меня есть тест.
1: Тест.
0: Который покажет...
1: будешь ли ты отсутствовать в эфире 9 месяцев? Такой тест.
0: Слушай, мы это обсуждали недавно.
1: Ты нам что-то хочешь сказать?
0: Короче, да, у меня тот возраст, когда, видимо, знаешь, периодически, слушай, а может быть, вот надо было вот... короче, слушай, я вчера задала этот вопрос мужу и поговорила с сыном.
1: Хорошо, что ты все, о чем вы говорите с мужем, ты все разом в эфир выкладываешь.
0: Знаешь, что самое смешное? Они ответили одинаково. Короче, я мужу такая говорю, слушай, а может быть, вот так вот... Он говорит, слушай, ну выглядит, как будто бы уже поздновато. И то же самое мне сказал. Я говорю, слушай, ты хотя бы брать. Он говорит, ты знаешь, сейчас уже как будто бы познал.

0: Whisper, а Джоэл Корри – это 20-я строчка нашего хит-парада. Скоро на топ-радио. Ну и не менее крутой трек от Loud Luxury. И называется Love You For Life. Это то, что мы услышим через 2 минуты ровно на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов. 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс. Развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов. Разные виды. Всего 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.

0: Dubai sapņu ceļojumu. Līdz 13. septembrim iepērsies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock –

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду 2 сентября в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Так,
5: доброе
4: что
5: утро,
4: ж.
5: Страна!
4: Транспортные коллапсы происходят у нас по началу учебного года. Ну и на Юрмальской аварии прислали фотографии, мы посмотрели. Да,
5: авария. Что нужно сказать? Так будет все время?
4: Ну, нет, ну, ребят, просто надо сказать, соберитесь. Ну чего вы там? Аккуратнее, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
5: Ну да, давайте попробуем хотя бы не создавать дополнительных своеобразных моментов.
4: На Даугавгриус нам прям целую тут присылают. Ну да, тут там целая жизнь начинается новая какая-то. Там сколько больше получаса, наверное, минут 40 потеряешь. Ну, там большая-большая пробка. Так что больше получаса на Даугавгриус нормальная такая история. Все подробности о ситуации на дорогах. Спасибо всем, кстати, кто присылает нам и дорожную информацию, и с фотографиями, так, чтобы мы понимали вообще всю ситуацию. Да-да-да, все видим.
5: Мысленно мы с вами.
4: Ну, как бы
5: проживаем
4: не только
5: до конца.
4: Не только мысленно, мы и голосами своими с вами в вашем радиоприемнике, в твоей машине. Специально для того, чтобы эта дорога до места, куда ты направляешься сегодня, для тебя было повеселее, поинтереснее, помузыкальнее. Для этого у нас много музыки впереди. И до 10 утра вместе с тобой утреннее шоу на волнах Топ-Радио. Всем добрейшего, классного утра. Наталья Горбачева.
5: Андрей Пан, добрый.

0: Ну что, коллаборация, музыкальная новость у меня как раз для тебя есть. Коллаборация коллаборации сегодня. Ну, не сегодня, а вот на днях появилась тизер о том, что Мистер Бист и Лил Бэйби готовят совместно коллабу.
1: Так, Мистер Бист, я, конечно, понимаю. А второй кто там?
0: Лил Бэйби.
1: Это сейчас все дети на это скажут.
0: Да, ты что, не

0: знаешь, Lil Baby. Это же Lil Baby. Ну, посмотри, посмотри, это рэпер, рэпер известный.
1: Да.
0: Lil Baby, конечно, да.
1: Короче. 31 год, парнишки.
0: Да, ну а мистер Биста знают все.
1: С ним проблем вообще никаких, да.
0: Да. И готовят они совместный трек, и да и все. Они вроде, ну, и появились кадры, что они снимают уже какое-то видео в... где-то на улицах.
1: А для серьезного такого типа рэпера?
0: Нью-Йорка, я так понимаю, что на улицах Нью-Йорка.
1: Нормально с детским блогером?
0: Детский блогер?
1: А он уже не детский считается?
0: Там совсем не детский, нет? Ты посмотри, там вообще не детский. Во-первых, ну, как бы, давай так, сколько там мистер Бист? Ну, что-то там уже совсем много уже.
1: Заоблачно, так заоблачно, как никто никогда, да, уже не, его, по-моему, не догонит. Ну, в любом случае, даже если догонит, он уже вошел в историю.
0: Ну, прикол-то в том, что его видосы реально крутые, они прям залипательные, они дорогие, и он вкладывается в продакшн. Там фишка, ну, как-то там даже как изучали этот феномен мистера Биста, и выясняли, как и что. И он очень много денег именно вкладывал, ну, вот, в идеи, в продакшн, в то, чтобы это было интересно залипать. Там, ну, большая команда работает на это. Ты же понимаешь, там целая...
1: Не, ну, конечно,
0: не просто большая команда,
1: уже...
0: сотни человек работают на это, на все. Для того, чтобы... Да, конечно, там, какой самостоятельно. Для того, чтобы это все происходило. И готовятся прям масштабнейшие проекты на большие суммы, ну и, соответственно,
1: а
0: они
1: зарабатывают.
0: А ты
1: сам смотришь такие ролики? Вот, смотрю,
0: ну, очень, ну, как бы так, мистер выборочно. Бейс. И, скажем так, не полностью далеко. Там невозможно, помню, там целые фильмы.
1: Ну да.
0: То есть там, ты понимаешь, они огромные эти, да. Но, вот видишь, YouTube за это отлично платит, потому что за это очень много смотрит. И внутри много рекламы, у него свои бренды. У него, у нас что-то продается от мистер Биста, оно очень дорогое.
1: В магазинах, да?
0: Да, видел.
1: Все, что связано там со сладеньким, дети просто сходят с ума.
0: С ума, да, оно очень дорогое всегда. Ну, вот, короче, вот... целую империю построил человек. И, конечно же, там не без каких-то финансовых...
1: Подожди, но это же шуточки, что, что ему пытается забить Рональдо, а он отбивает.
0: Да, это не он. Там он поставил какой-то робота,
1: да?
0: Какого-то, да. Который...
1: А, ну хорошо, Рональд... ясно.
0: А я ты первое видео загуглила, что ли?
1: Я думаю, вы с ума сошли?
0: Там я...
1: Если это так, то я подписываюсь прямо сейчас.
0: Там где-то iShow Speed еще бегает,
1: ну,
0: тоже вместе с ними. Там же и все остальные. И iShow Speed... Ну, как бы, которому до сих пор мы торчим, наверное, какую-то сумму, да, за то, что он приезжал или нет.
1: Кто-то отказался ему платить.
0: Ага, правильно, нафига. А он такой думает, блин,
1: не, ну
0: все.
1: Не, ну главное, что приехал. Все.
0: Как-то. Говорит, как же ты теперь? Говорит, ну как не сведу с конца с концами? Спрошу мистер Бист, у него там бабки есть. Ладно. Причем, да, если, ну, ждем коллаборацию, причем музыка, если это будет крутой трек, ну почему нет?
1: Да,
0: может быть,
1: сразу
0: когда-то
1: же?
0: Услышим.
1: Тогда...
0: Услышим в ротации, да. Ну а крутые треки у нас, пожалуйста, всегда. Эйман Бэк и No Matter What. Это новинка. И очень стильный такой вайбовый трек, его так называют. Ну и еще один тоже. It's a Murphy и трек Fade Into Nothing. То, что мы услышим через 2,5 минуты на Топ Радио. Оставайся, конечно, с нами.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā, par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! €69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu €39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV. Par savējiem.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Офисное кресло Домолетти 69,99. Степпер

0: Outliner 49,99. Стеллаж House Halt 5 уровней всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на «Левол Мульти» – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: смотрю на ситуацию городскую, ну, дорожную, и понимаю, что единственный сейчас вариант это так расслабиться, включить радио погромче и послушать, что же за исследование нам подготовила Наталья
1: Горбачева. Ой, да это слушай, не исследование, нет. А,
0: я тоже расслабился, все заподобно.
1: Тебе нравится Киллиан Мерфи вообще? Сам
0: да, да, конечно.
1: Ну, классный актер.
0: Да, классно, да.
1: И недавно ему задали вопрос.
0: Киллиан Мерфи — источник мемов, этого раз. Во-вторых...
1: А, он офигенно дает интервью в плане его мимики.
0: Мимика просто обалдеть.
1: Вообще, сразу видно, что

0: человек, ну, просто вот, ну, не готов человек, даже который... изображать какой-то интим.
1: Заинтересованность, да-да-да. Он отлично транслирует безразличие, просто без напряга. Просто пока, когда ему неинтересно, ты сразу понимаешь,
0: Киллиан Мёрфи. Он не скрывает этого или не может этого скрывать.
1: Это олицетворение всего того, когда, ну, типа, тебе пофиг.
0: Ему задали такой вопрос. Он же снялся, в принципе, в 6 фильмах Нолана. Да, последний был «Оппенгеймер».
1: Не задолбало ли тебя сниматься в фильме?
0: А в «Одиссее» его нет.
1: Да.
0: Есть вся команда, но его нет.
1: Там не нашлось.
0: Задали, естественно, вопрос того, как он себя чувствует по этому поводу, какие переживания и следующее. Но он сказал, что он испытывает Рому.
1: Что?
0: После чего, естественно, интервьюер говорит, подождите, давайте-ка объясните, что значит Ромо. Он говорит, может быть, FOMO, это fear of missing out, да, то есть это тот самый страх упущенной выгоды. Он говорит, нет, я испытываю Ромо. Он говорит, и я должен это объяснить. Так вот, помимо того самого вот страха упущенной выгоды, возможности...
1: Of missing out, это да, AR что?
0: Relief of missing out. То есть это феномен, тоже психологический и тренд, означающий чувство облегчения и радости от того, что вы все-таки что-то пропустили или не приняли участие в чем-то и в каком-то важном событии.
1: Прекрасное чувство, я его обожаю.
0: Например, Рома, испытываешь тот момент, когда ты договорился о встрече, и тут тебя, ты понимаешь, что тебе нужно туда идти, и тут тебя звонит твой друг и говорит, слушай, там, короче, все поменялось, давай перенесем нашу встречу. И ты такой, ой, как жалко, а сам ты испытываешь Рому.
1: Обожаю,
0: думаешь, да,
1: это
0: супер!
1: Самое крутое чувство, да. Когда тебя куда-то пригласили, а ты по каким-то причинам не смог там оказаться, а там было отстой.
0: О, вот, примерно так, да, да, тоже подходит. И Киллиан Мёрфи...
1: Или там вообще все отменилось нафиг. А
0: да,
1: ты такой думаешь...
0: Классно. Потому что ты уже расстроился, потому что ты думал, так, сейчас мне нужно собираться, ехать, там подарок купить, цветы еще взять. Ну, тебя все это уже напрягает. И тут раз, и не по твоей вине, и это отменяется, и ты такой... Да!
1: Блин, Киллиан Мёрфи, спасибо тебе. Я теперь знаю, что у этого есть термин.
0: И в контексте именно фильма Нолана, он говорит, я очень рад, что я не принимал там участие. Он говорит, потому что я смог посмотреть фильм и насладиться работой Нолана. Он говорит, потому что когда я смотрю фильмы, в которых я снимаюсь, говорит, я вижу свою вот эту вот рожу, когда анализирую, доработал, не доработал.
1: Он так и говорит,
0: тут...
1: рожу.
0: Да,
1: говорит,
0: а тут...
1: I'm watching my рожа.
0: Рожа. Моя рожа была подходящая или неподходящая. Он говорит, а тут, он говорит, я смог посмотреть фильм, получить удовольствие.
1: Я с ним полностью согласен.
0: И это было мое Ромо. И говорит, я просто, говорит, супер. Он говорит, смотреть фильмы Нолана — это потрясающее удовольствие. Он говорит, и я в этот раз от этого фильма получил вот то самое заветное.
1: Вот так же, Наташка, с тобой. Вот как ты вчера испытывала, Рома? Когда тебя не было в эфире, а мы тут...
0: Работали?
1: Такая движуха была, ты чего?
0: Такая движуха,
1: а ты
0: без
1: там,
0: меня,
1: на линейке сидела, думала, блин, я испытываю...
0: Ты знаешь,
1: или Фома.
0: Или Фома, или Рома, но я почувствовала себя такой, знаешь, матерью, нормальной, классической матерью, которая выполняет свои материнские обязанности, свой материнский долг. Я в какой-то момент оставила ребенка, нам сказали покинуть помещение и вернуться через 40 минут.
1: Через черный ход.
0: И да, я отправилась на террасу, взяла кофе, заплатила за него, это меня расстроило.
1: Ты кайфушница, да?
0: И я вот села вот так вот на эту террасочку, знаешь, прислонилась к стенке.
1: Закинула ногу на ногу.
0: И я почувствовала, я думаю, вау, это так себя чувствуют люди, кто вот могут себе позволить с утра быть частью этого города и этого движения. Ну, классно, классно. Короче, было интересно ощущение.
1: Неплохо, Наташка, ну ты прям...
0: Ну, на один день, ну можно, да.
1: Вайбово.
0: Отпустили меня.
1: Я так даже сказал, да.

0: Слушай, мы будем обсуждать, что Бонни Блю родила ребенка, или будем делать вид, что мы не знаем, кто это. Или сейчас кто-нибудь из наших радиослушателей может нам подскажет, кто это, и тебе.
1: А я не знаю.
0: Ну, я тоже бы не знал, если бы я не увидел новость.
1: Если бы не от тебя?
0: Так прикол. Ну, что ты думаешь? Там непонятно от кого.
1: Да вы что,
0: такой? Ты поняла, кто такая Бонни Блю?
1: Нет.
0: Нет, это не секрет. Просто непонятно от кого. Чем известна Бонни Блю? Ты просмотрела, да?
1: Модель OnlyFans?
0: Ну нет, не только.
1: Британская.
0: Не, она известна своими рекордами.
1: А это которая обещала, если сборная?
0: Нет. Она все сделала. Она ставила рекорды, сколько она там за какое-то время и так далее.
1: Эндрю.
0: И, короче, да, ну вот, все родила. И конечно, имя отца неизвестно, потому что хрен там определишь. Да-да-да, она звезда фильмов для взрослых. Она известна своими странными выходками и рекордами. Очень многие ее забанили в плане, ну, типа, что это морально вообще-то? Да это, в принципе, это, конечно, аморально. Вот, но ее рекорды заключались в том, что, да, как можно...

0: На большее количестве, да. Ой, за один раз, за несколько. Я не знаю, там как. Там,
1: о, конечно,
0: короче,
1: ее
0: теории продолжались. Ой. Я не знаю, правда, вообще как. Ну, короче,
1: ага.
0: Мать теперь. Гордая мать маленького ангелочка. И, ну, тут как
1: непростая
0: бы...
1: Непростая судьба ждет ребеночка.
0: Вообще непростая, честно говоря. Удивительно, когда на вопрос,
1: кто,
0: где мой папа, вот что она ответит ему, я не представляю. Ну вот, но тем не менее, все, она родила, да и хорошо, конечно, здоровья ребеночку хочется пожелать. Чувствует себя хорошо. Да.
1: Она чувствует себя тоже хорошо.
0: Да, ну, типа говорят, что имя отца не раскрывается. Но я
1: понятно.
0: Не знаю, мне кажется, оно просто не может быть вычислено. Хотя, ну, и при большом желании, при ее возможности, наверняка найдут, определят.
1: Ну, слушай,
0: такие новости, которые мы заслужили этим утром.
1: Какие-то, да, мужчины и сами будут этого искать, потому что они же могут... А, или им придется алименты платить. Ну, да.
0: Да, я вообще уже не понимаю, кто
1: короче,
0: там еще, кому придется
1: если
0: платить.
1: Что, девушка все равно при определенных средствах, поэтому можно... Давай вместе тогда растить. Давай, ну чего?
0: Тут вообще ни с какой стороны ничего приличного не получается придумать, если честно.
1: Каждая из ее сторон неприличная.
0: Какое-то такое, да.
1: И каждая задействована.
0: Да, давай тогда расскажем быстренько, что происходит на дорогах нашей страны.
1: Это важно.
2: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Ну да, тут продолжается сентябрь, и к этому стоит привыкать. Например, более получаса, ну, где-то 40 минут на Дауго Гривес. Наши сослушатели уже прислали фотографии, немножечко как бы, да, жизнь в пробке. Вот такая вот там, такой целая история, сериал. Также движение затруднено на Вантовом мосту в сторону центра, 10-минутная пробка. На Карля Улманегату в сторону Виньмасгатвы 10-минутная пробка. Улицы, которые пересекают Карля Улманегату, например, Лепая, 15-минутная пробка. На Оэрвации еще 15 минут при выезде на Карля Улманегату. Короче, сегодня закладывать надо необходимо дополнительное время для движения в том направлении, куда вы сегодня утром собираетесь. Более получаса, даже, наверное, 40 минут на Лачпише, что там произошло, трудно сказать. Но у нас ездит со Струнного моста, и если ты едешь в центр, наверное, Лачпише лучше как-то объехать по другим каким-то улицам. Если ты будешь это объезжать по Краста, то там попадешь в 20-минутную пробку. Также движение затруднено в центре города очень сильно на Таллина. Все стоит. На Валмерас также пробка. Также движение затруднено и на Перновас, и на... Там все, честно говоря, Лачпише перекрывает весь центр. Да, и на Брунинеку тоже 15-минутная пробка. На Брибас в сторону воздушного моста потеряешь около 10 минут. Густава Замгалагатва в сторону Брибас также примерно 10 минут. А также на Деглова около 10 минут. Ой, на Дзелзус, простите, в сторону Униес и в сторону Заметанского моста 10 минут по Дзелзус и 10 минут еще потеряешь на самой Навайдовас в сторону Еретю. Также движение затруднено на Лубана в сторону Сахарова. 5-минутная пробка. Небольшая пробка на Ладголас в сторону Южного моста около 10 минут. 5-минутная пробка на Круспилс и 10-минутная пробка на Гранита в сторону Круспилс. А также на Ладголас 10-минутная пробка в районе Румбула из-за аварии, которая там была ранее. Не знаю, последствия, возможно, уже не наблюдаются, но пробка остается. Небольшая пробка на въезде в столицу со стороны Кекова около 10 минут. И в Вадлауче еще 10 минут тоже потеряешь. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 2503-37.

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: чем занимаются фанаты GTA в ожидании игры, как думаешь? Ну, то есть в ноябре, да, по-моему, должна быть GTA. Дело в том, что все действия происходят в вымышленных городах, но эти города скопированы из реальных городов. Поэтому да. Вышли же трейлеры, да, уже появились трейлеры GTA 6, mm-hmm. да, и фанаты, что им делать? Они вычисляют теперь, где уже происходят все эти события, действия по трейлерам.
1: А может быть, они пытались, им нужно было попасть в игру, ну, как Google Maps. Помнишь, тогда мы могли смотреть, там кто-то на улицах себя нашел? Так
0: нет.
1: Нельзя было?
0: Нет.
1: Жалко.
0: Ну, твоя, ну, за фантазию плюсик,
1: а
0: да.
1: А что, прикольно было бы. Представляешь, ты являешься фанатом GTA и реально находишь себя в этом городе, в своем. Вообще, ну, бомба.
0: И ты ходишь, типа, как NPC, да?
1: Ну, просто как пешеход, ну, ладно, но...
0: Ну, да, но NPC это есть. Non-play, как там, короче, не играющий персонаж.
1: Окей, ваши PC.
0: Ну, NPC называется запад. Non-playable per... Non-playable creature, или как-то так. Как расшифровывается NPC? Быстренько мне, геймеры, расскажите, как это. Короче, это...
1: Ты мог сейчас придумать, я бы тебе поверила вообще.
0: Ну, я тебе придумал только что, видишь, ты же не поверил.
1: Ты должен был делать это уверенно.
0: Персонаж, которым никто не управляет.
1: Ну да, это вообще было бы круто.
0: Вот, да, могло быть. Не, там, короче...
1: Пусть все переделают.
0: Да, знаешь, эти ребята, которые по местоположению находят... Точнее, по фотографии находят местоположение, правильно?
1: Да.
0: А, non-playable characters. Ну все, понимаешь, я был прав. Короче, они посмотрели трейлер и говорят, ну это же место должно быть где-то.
1: Мы сейчас его найдем.
0: Да, и один парень, значит, начал вести свое расследование. Но он, значит, приехал и не нашел. Говорит, ну нет такого дома, нет такого здания. Он такой говорит, не может быть. Ну не может быть. Rockstar, говорит, так вот вообще просто.
1: Нас обманут.
0: Да, не может быть. Он... Значит, посмотрел, что игра, разработка игры началась в 2013 году. Он отмотал Google Maps на 2013 год и вуаля!
1: То есть ты думаешь, что это
0: здание было, его просто в процессе, пока игра разрабатывалась. И да, это здание существовало, и он его, значит, нашел. Потом пошел в архив объявлений и нашел квартиры, которые продаются в этом здании. Начал искать интерьер, ну вообще, как выглядит.
1: Ну, обалдеть! Ну, вообще...
0: Чтобы сравнить с трейлером, да, что по игре, потому что расположение комнат такое же должно быть. И оно такое же. Конечно же, внутри, ну, там все не так, да, но подозревают и не подозревают, то есть, скорее всего, компания-разработчик очень внимательна к деталям, и, скорее всего, ну, то есть они все полностью срисовывали с абсолютно реальных локаций на тот момент, и...

0: да?
1: Ну, прикольно.
0: В процессе дом, конечно же, уже не существует, его уже снесли, но локации были вполне реальные, и все это подтвердилось. Он, короче, там продолжает копать, ищет теперь же... Это пока только по трейлерам. А сколько же будет, когда игра выйдет, я же даже не представляю.
1: Я представляю. Эндрю, ты сможешь рассказывать эти новости круглыми сутками.
0: Так как уже не будет и неинтересно. А вот пока что первую эту локацию, да, все, нашел.
1: Ну, а ты сам находишься в ожидании?
0: Я? Нет, я же не играл, ни в одном.
1: А кто у тебя там, сын?
0: Ни секунды. Ну, да, сын, наверное, да.
1: Сват.
0: Да, сын, наверное, будет. Ну, посмотрю, как у него там что играет. Но я не знаю, то есть там же надо какие-то мощные компьютеры за это покупать, как ты говоришь.
1: Ой, начинается. Большие
0: требования
1: системные. Я пас, все.
0: Что ты пас?
1: Я пас, я ничего не буду покупать.
0: Ты не пас, ты Наташа. Вот такого уровень юмор сегодня в начале сентября будет. Да, вот так будет. Ладно, ребят, кто ждет GTA 6, признавайтесь на WhatsApp 25037, а мы пока ждем Зиверт, как нажимает на свой газ. Да, поехали.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду, 2 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Продолжим, да, с такими треками. Очень классный летний хит Бауса и Magnetic. Что-что осень нам не мешает послушать летние хиты. Ну, а также DJ Goji, Jason Derulo. Michiko. А это уже что-то осеннее, да? А это новинка, кстати, на топ-радио. Проверяем ее тоже. Ну, короткая будет пауза, чуть меньше минуты.
1: До 70% дешевле. На сезонной распродаже Юск вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 40 до 70%. Спешите в магазины Юск или на Юск.ЛВ.
2: Так, я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ-Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.

0: Так, ну если ты хочешь, если хочешь, у меня есть еще одна новость про GTA, но она уже немножечко связана с другим аспектом, а именно с героями, которые, некоторые из которых... Короче, новость заключается в том, что не все дамочки готовы и поддерживать своих вторых половинок покупать эту игру, потому что персонаж в игре слишком горячий.
1: О, ревность!
0: И они в шутку или всерьез, но они прям ревнуют и говорят, слушай, ну а что, он будет пялиться на нее там, что ли?
1: А не на меня?
0: Да, нет. И все, и запрещают. Парни, значит, огорчены. Ну, ничего не могут с этим поделать. И я не знаю, она уже ничего не переделать. Она все, она уже...
1: Она уже ход.
0: Она уже горячая, да, уже сюжетка запущена, и уже все посмотрели на нее, и все говорят, что да, там секс и все. Хоть это мультяшный персонаж, но, как мы выяснили, с локациями GTA 6, так возможно, как и у... непосредственно города есть своя копия, точнее, как бы город скопирован с реального города, то, может быть, и персонажи скопированы с реальных персонажей.
1: А, то сейчас какая-то женщина, которая очень любит вести расследование через Инстаграм и другие социальные сети, а мы знаем, женщина вызов этот принимает очень быстро. Что? Там заметно какое-то кольцо? Я сейчас из всех жителей Латвии найду ту самую женщину, которая в этот момент была где-то рядом с таким же кольцом.
0: Да нет, там не Латвии, там.
1: Ну,
0: это же,
1: я
0: как
1: понимаю, я имею в виду, что наши-то зачем им сильно прям...
0: Короче, запрещают покупать, да, все. Это Люси, которая главный персонаж. Слишком.
1: Too hot.
0: Слишком красотка.
1: Too hot.
0: Слишком
1: что
0: красотка.
1: Ничего, мужчины как-то будут отбиваться.
0: Как какие-то нужны другие причины. Или какие-то просить
1: аргументы.
0: Компанию-разработчика, сделайте ее страшненькой.
1: Ну уже.
0: Сделайте
1: да дайте вы мужчинам покой. Ну, боже, специальный... пусть в игре будет такая красотка.
0: Нет,
1: ну,
0: нет, ревнуют, что не поделать. Ладно, наверное, на этом все у нас для тебя. Ну, я говорю сейчас нашему радиослушателю. Возможно, что-то интересное тебе приготовила Рузана, да, Рузан? Все. Следующие два часа именно она с тобой. А как вчера твои мамские дела, кстати, забыл спросить?
1: Ой, мне кажется, вчерашний день длился двое суток.
0: Понятно. Ну вот у тебя есть два часа для того, чтобы это обсудить. Завтра...
1: Как и пробки в два раза, три раза больше удлиняют, в общем, мой путь.
0: Ну ты про дорожное движение, наверное, говоришь. Или ты...

0: отмечала все-таки вчера про эти пробки.
1: Нет.
0: Всем хорошего дня, и завтра в то же время мы продолжим наше утреннее общение. Но Топ Радио с тобой остается на весь день с классной музыкой. Рузана, пока.

два часа. Рассказывайте, Во-первых, как прошел ваш праздник вчера? Что тут натворил Никит Матвеев, пока меня не было? Чем вас развлекал? Тоже расскажите, потому что у меня не было возможности это слушать. К сожалению. Какие головоломки он вам вчера преподнес? Какие словечки новые, возможно? Ой, вчера целый день, особенно наверняка утро, у многих было большой такой одной мурашкой, потому что, ну, все это волнительно.

0: сентябрь. Следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
2: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом «Сталмец», давай.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Top Music. Песня из Top 20.

этому парню сегодня 62. Он для кого-то это Нео из «Матрицы», для кого-то это Джон Уик или парень из фильма «Скорость». Кто для вас? Киану Ривз. Вообще, есть даже целое поколение, наверное, кто знает его просто как этого парня из мемчиков. Очень много мемов с ним. Где только он... На самом деле, он же даже играл в «Сонике». Это такой полумультяшный фильм, и там просто Соник обожает.

Легенда. Ну, для меня, наверное, самый любимый фильм, где с участием Киану Ривза, это именно «Адвокат дьявола». Это фильм, который я могу пересматривать, но не то, чтобы прям приятные ощущения от него, да. Это такое немножко садомаза, но актерская игра потрясающая. Та, на которую хочется просто смотреть. В общем, сегодня день рождения у этого, мне кажется, любимчика всех. Есть человек, который не любит Киану Ривза, который скажет: «Фу, Киану Ривз, не слышала, не видела никогда. Его любят все. Красавчик Азизам, любимый для многих актеров».

они сделали просто мировой хит, который мы слушаем каждое Рождество. Это Last Christmas, это все он, это Джордж Майкл. И сегодня появился трейлер восстановленного концертного

эпоха альбома Fate. То есть момент, когда он окончательно вот показал всем и доказал, что после участие в группе Wham совершенно спокойно можно быть огромной звездой вот так вот самому по себе. Я лично люблю такие концертные фильмы, они очень сильно вдохновляют посмотреть на артиста. Как-то вот, я не знаю, это что-то вот такое теплое, поэтому я думаю, что этот концерт можно добавить в список как фильм. Просто посмотреть и насладиться. Ну а далее, мне кажется, выбор песни очевидный. Это трек, который так и называется. Fate. Ну что, погнали? Сделаем погромче. Вы точно его знаете. 100%. Сейчас узнаем.

0: падает температура воздуха сегодня. Плюс 17, плюс 20 градусов. В Риге сохранится облачная погода. Во второй половине дня возможны грозы. Подует умеренный ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 20 градусов. На данный момент в Риге плюс 17.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

близится. Нормально, я в порядке. Новый сезон, знаете ли, не так легко и просто все дается. Завершение часа, и давайте трек «Believe». Это то, что нужно сейчас, начало сентября, верить в свои силы и родителям, и их детям, и всем, кто что-то начинает сейчас новое. Всем, конечно же, успехов, ну и верьте.

завершаем. Как классно, что мы, люди, можем делать одновременно, ну, как минимум две вещи. Сегодня это делайте ваши дела, очень важно и не менее важно. Слушаем параллельно

0: Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.

Фатим заметал еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

сегодня 60 лет женщине, которая танцевала со змеей. Она была вампиршей, она была Фридой Кало, мексиканской бандиткой, ведьмой, супергероиней Марвел, и еще успела сняться в Дом Гуччи. В общем, если вы думаете, что 60 это какая-то ошибка, то нет, я проверила. 60 лет сегодня, такой красивый юбилей, отмечает Сельма Хайек. Но самое интересное даже не это, а то, что мы знаем про Сельму. Она начинала в мексиканской теленовелла «Тереза», а потом она уехала в Голливуд, где первое время она практически вообще не могла получить нормальную роль. И большой прорыв случился, конечно же, в «Отчаянном Деспирадо», фильм Роберта Родригеса, причем это был такой ее первый американский фильм, да. Потом была та самая сцена знаменитая «От заката до рассвета», фильм того же режиссера, и Хайек там танцует со змеей и выглядит так, как будто бы она, ну, родилась для этого дела, вообще ничего не боится. Но есть маленькая деталь. Змеи были ее самой большой главной фобией. Причем в первоначальном сценарии никакой змеи вообще не было, да? Сюрприз-сюрприз. А Родригес сообщил ей об этом уже, ну, практически перед съемками. Она к этому потом очень сильно, конечно, готовилась. Ну, в общем, змея была более 3 метров длиной. В итоге это стало одной из самых известных сцен, в принципе, карьеры Хайек. А потом она решила, ладно, теперь я буду еще и продюсером. И, в общем, она более 8 лет пробивала свою Фриду. Сама ее сыграла, Фриду Кало, и получила за эту роль номинацию на Оскар. То есть буквально вот сама себе сделала ту роль, которую очень сильно хотела сыграть. Дальше «Догма», «Дикий-дикий Запад», «Бандитки», «Кот в сапогах», «Телохранитель жены киллера», «Марвел», «Дом Гуччи» и так далее. Так что сегодня день рождения у Сельмы Хайек, ей 60. И, ну, просто талантливая и крутая. Что я могу сказать? Да вот, вот и все. Поэтому для нее... Радио. Ну и для нас тоже. Это Энрике Иглесиас. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Traeme el alcohol, que quita. Говорят, что она любит этого исполнителя.

сегодня на большой экран выходит концерт Кэти Перри, который называется Live from Paris. И сет-лист там практически готовый, тест на знание поп-музыки последних 15 лет. Teenage Dream, California Girls, Dark Horse, Roar и Firework. Firework. Вот интересно, сколько из них вы сможете продолжить, если я просто скажу первую строчку? Хотя нет, не будем сейчас это выяснять. Не

неоднозначно к ней относились некоторые фанаты. В любом случае, она звезда с большой базой фанатов. Ну и прямо сейчас ее трек совместно с Алесо, которого мы сильно и

0: многие ждали. Мадонна и Кайли Минок. Тишина. Сократера, который также мы услышим очень скоро. Important Note. Очень. Один из самых позитивных треков на данный момент в нашем плейлисте. Скоро в твоих колонках.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный «Сплин». Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке «Вондерсала». Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу «Топ-радио», звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.
3: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
4: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
5: Ко дарить, если у тебя свободные средства? Ты можешь мирно полаять деньги в ветер. Можешь избрать ceļojumā, nopirkt ko sen kāroti. Можешь arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saules puķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maximā – lai nekā netrūktu!
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: Музыкальный посыл этого трека заключается в том, что иногда истинное проявление любви — это решение вовремя расстаться, чтобы не мучить друг друга. Обещаю не мучить следующие 3 часа за хитом вас, так что будет больше музыки, меньше слов. Но не просто так. Автоновости, спорт, что-то местное, топ-20, рубрика «Не звучит», 90-е, 2000-е и многое другое.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.

Ivo Topradio, Basic Elementary to you. Рубрика не звучит. Здесь появляется трек от Майлз Смит. Nice to meet you. Рад с тобой познакомиться. Кто такой Майлз Смит? Это британский певец и автор песен, который очень быстро выстрелил в мире музыки благодаря своему суперхиту Stargazing. Его стиль — это смесь фолк, американ и современного поп-звука, акустическая основа, живой вокал и довольно теплые человеческие тексты. В 25-м году он получил Brit Rising Star Award за супер трек, о котором я сказал, за дебютный альбом в том числе, который вышел, кстати, в этом году. Но уже некоторые песни появились в 2024. Nice to meet you, что мы послушаем, приятно познакомиться. Вышла в 24 году 8 ноября и стала одним из главных хитов этого музыканта после, конечно же, Stargazing. Песня рассказывает о человеке, который проходит через непростой период, а затем неожиданная встреча полностью меняет его настроение и жизнь. Сам Майлз говорит, что идея появилась из истории его друзей, потому что кто-то у него боялся сменить работу из друзей, кто-то не решался начать отношения, кто-то стоял перед важным жизненным выбором. В общем, таким образом появилась у него суперпесня. Поэтому песня фактически говорит, иногда нужно просто решиться сделать шаг, и тогда может произойти что-то прекрасное. Причем это оказался огромный радиохит. По данным Sony Music, в 25-м году Nice to Meet You, что мы сейчас послушаем, была самой часто звучавшей песней на британских радио, телевидении и в общественных местах.

0: больше всех недель в нашем чарте проводит Армин Ван Бюрен и его Like a Child. Вторую неделю подряд на третьем месте, но в целом на третьем месте он уже проводит 7 недель. 16 недель в хит-параде. Огромная, большая заявка на то, чтобы победить еще и в годовом чарте, который пройдет, как обычно, в конце года, в конце декабря. Весь коллектив ТОП-РАДИО встретится вместе с вами еще на несколько музыкальных часов и выяснит лучшую песню за весь год. А так, этот трек побеждал и в недельном чарте.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: И 2 месяца подряд лучшим был июнь-июль. Может быть, еще и августе будет лучшим. Этот голос принадлежит Диана Пашко, которая 2 года назад оказалась впервые в ТОП-3. Латвийская певица.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: сейчас о погоде на сегодня. Сегодня у нас уже 2 сентября. Середина рабочей недели. Разгоняется осень, и совсем скоро у нас спортивные новости.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода. На большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается сильный дождь и гроза. Меньше всего осадков сегодня в Курзаме. Ветер слабый или умеренный западного направления. Во время ливней возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по стране от 18 до 20 тепла. В Риге облачно, временами дождь, возможны грозовые ливни. При слабом или умеренном западном ветре максимальная температура воздуха составит 21 градус тепла. Завтра в четверг будет похожая погода.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Два года назад этот трек оказался в годовом хит-параде Топ-радио в первой тройке, на третьем месте, если быть точным. Это Кравц и Гио Пика, дебютанты тогда нашего чарта, но очень вам понравились, и в итоге от того вот такое высокое место, где прошла ты.

немного новостей спорта. Осень разгоняется, вместе с осенью разгоняются и чемпионаты. Поэтому о чем мог рассказать уже на этой неделе, рассказал. Обычно больше всего новостей после выходных и в серединке небольшой провал. Но, тем не менее, кое-что нашел. Футбол. Аргентинский полузащитник Челси Энсо Фернандес завершил свой переход в Манчестер-Сити. Чемпион мира 22 года в составе сборной Аргентины подписал контракт с клубом из Манчестера сроком на 5 лет. По данным, переход стоил Манчестер-Сити 145 миллионов евро. Энсо Фернандес выступал, напомню, за Челси с января 23 года. За этот период аргентинец принял участие в 170 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 гол, забил, я вижу, и в графе результативной передачи вижу цифру тоже почти 31, но один мяч меньше, 30. Очень хорошая результативность, отсюда хорошая цифра, 145 миллионов стоимость. Трансфер, кстати, вошел в топ-5 самых дорогих в истории футбола. Неймар, Бразилия, 222, первое место. Кильян Мбаппе, 182 место. Усман Дембеле, 148. И вот потом 145 идет у нас Энсо Фернандес. Атлетика отправил в аренду вице-капитана Хименеса и подписанного за 72 миллиона Лемара. А Барселона объявила об уходе Марка Касадо в Депортиво в аренду. Формула-1 еще впереди.

достаточно быстрых молодых ребят. Ну что, будем заканчивать этот музыкальный час, конечно же, с классной музыкой. На этом все у меня со спортивными новостями. Автомобильные и не только новости в следующем часе. И, конечно же, все это вместе с лучшей музыкой здесь, на Топ-радио. Светлее стало в столице, больше стало солнца. Хотя нам по-прежнему обещают, что может быть и гроза, и достаточно сильный ливень.

0: Христиане мира и люди отмечают праздник важного в нашей жизни плода. Этот плод умудряется быть для нас, для человечества, для людей одновременно едой, напитком, косметикой и даже строительным материалом. Может быть, в Латвии не особо, но в целом да. Дело в том, что сегодня, 2 сентября, люди отмечают Всемирный день кокоса. Кокос — это, кстати, не орех. С точки зрения ботаники, кокос считается разновидностью костянки, как, например, персик или вишня. Внутри кокоса есть сразу несколько продуктов. Кокосовая вода богата минералами. Используют практически все дерево. И кокосовая пальма способна давать урожай много-много лет, но для этого, конечно же, ей не надо вредить. Ну и название «кокос» связывают с португальским словом «коко», которым моряки называли плод из-за его необычного вида. Три темных отверстия на скорлупе действительно напоминают лицо.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12.

последнее время очень часто мы посещаем 2024 год. В рубрике не звучит, но что так... Ну что поделать, если так получается, что в 2024 году было много классных треков, и не все мы успели вам продемонстрировать, сыграть. Ну вот, например, Валя Карнавал в 2024 году, 23 августа, выпустила песню True Crime, которую мы не играли. Сейчас играем. Стоящее имя ее Валентина Карнаухова. Начала она как блогер и тиктокер, затем довольно активно перешла в музыку и кино, и там остается по сей день. В 2020 году ее психушка, это не бизнес, это ее песня, стала одним из заметных треков русскоязычного тикток, и в итоге пошло-поехало. True Crime, как я уже сказал, вышел этот трек 23 августа 2024 года, как сольный сингл, и само название «Игра слов» True Crime буквально означает «Настоящее преступление», но здесь это метафора опасных, токсичных любовных отношений. В тексте любовь сравнивается с преступлением, герои понимают, что переходят границы, но все равно продолжают притягиваться друг к другу. «Целуй и кусай».

0: Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и кат локально 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
6: В Касинукай выгодные цены каждый день. Вереск 17 сантиметров, евро 29. Бензиновая воздуходувка Грюндер 99 евро. Мульча крупной фракции 50 литров, всего 4,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
7: Nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. 11-я позиция.

Прекрасный трек, но немного не хватило для того, чтобы войти в топ-3 после того, как Мадонна и Мартин Гаррикс после 4 недель подряд прогресса, они опустились.

0: немного не хватило. Поднимались, поднялись до 5-го места и с 5-й строчки на 11-ю на прошлой неделе опустились в последний хит-парад летом. 6 недель в топе. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.
1: 11-я позиция.
0: Очень надеюсь, что вернутся. Что у нас было в чарте? Давайте немножко пройдемся по 2025 году и увидим, что с 17 места на 11, 5 недель в топе, поднимался трек Together, Дэвид Гетта, Бонни Тайлер.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: выясним, у каких марок и моделей больше всего машин ярких цветов. Есть последнее исследование во второй половине этого часа. А также хорошие манеры в путешествиях могут сыграть огромную роль. И как показывает новый опрос, некоторые туристы довели их почти до совершенства. Новый опрос покажет нам, какие туристы ведут себя лучше других, больше всего оставляют чаевые, тратят деньги в другой стране, ищут приключения и обожают еду местную. Так что скоро исследование, которое выявило самых вежливых туристов, самых щедрых, ночевые и самых увлеченных гурманов. Но это чуть позже, а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода. На большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается сильный дождь и гроза. Меньше всего осадков сегодня в Курзаме. Ветер слабый или умеренный западного направления. Во время ливней возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по стране от 18 до 20 тепла. В Риге облачно, временами дождь, возможны грозовые ливни. При слабом или умеренном западном ветре максимальная температура воздуха составит 21 градус. Тепла. Завтра, в четверг, будет похожая погода.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Победво, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem. Vai dzirdēt?

0: Dēļ, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Осторожно, горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на письменные столы и офисные кресла, стеллажи, шкафы, комоды, кровати, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: У каких марок и моделей больше всего машин ярких цветов? Исследование. Сегодня по рынку доля цветных машин составляет всего 19,5%. К этому показателю близки Jaguar, Alfa Romeo, Honda и Tesla. В лидерах рейтинга Fiat, у которого ярких машин аж 55,5%. За ним в пятерку вошли Mini 47%, Rivian 36%, Subaru 30,5% и Mazda 28,5%. Минимальная доля автомобилей не трех традиционных оттенков – это серый, белый, черный у марок Mercedes-Benz и Chrysler по 10,5%. Из моделей чаще всего окрашены в броские цвета Volkswagen ID.Buzz 74%, столько же у Fiat 500e. Mini Countryman 56%, у гибрида 53,5% у электромобиля. Dodge Hornet и Mini Cabrio 49%. 7 мест в топ-15 заняли мини разных моделей. А Volkswagen представлен только электровеном, который в одиночку вытянул марку на третье место с конца по доле ярких машин в парке. Всего 12%. Пятерку наименее ярких моделей составили Cadillac Escalade IQ менее 1%, Toyota Land Cruiser 1,5%, GMC Sierra 1,5% и Lexus LX 570, а также Lexus RX 500 около 3%.
0: Клуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это «Автоклуб».

как и обещал, рассказываю, кто есть кто. Про туристов поговорим, о туристах зайдет речь. Подготовлю только следующую песню, которую послушаем. Мне кажется, что после этой новости должна она появиться у нас в эфире. Итак, самый вежливый турист в мире. И его нашли. И он из Японии. Японцы. Какой результат показал опрос? Почти 200 туристических опросов. Самые вежливые туристы в мире – это японцы. И действительно, когда у нас на улице в городе я вижу этих людей, мне почему-то хочется, я их не знаю, подойти к ним, сказать спасибо и извиниться просто так, не знаю за что. Настолько они излучают, когда ты их видишь или рядом находишься с ними, спокойствие свое и безопасность рядом с ними. Даже несмотря на их богатую достаточно серьезную историю. На втором месте оказались норвежцы, на третьем швейцарцы, в пятерку также вошли канадцы и американцы, а вот итальянцы оказались в самом конце этого рейтинга. Невежливые туристы. Но интересно, что разные национальности оказались лидерами в разных категориях. Например, самые щедрые на чаевые – американцы. Их также назвали туристами, которые больше других тратят денег во время путешествий. А вот если хочется приключений, то это немцы. Именно они возглавили рейтинг самых активных и авантюрных туристов. Следом идут французы и голландцы. И, наконец, главные гурманы – это индийцы, японцы и китайцы. Они чаще других путешествуют ради местной еды. Французы тоже, кстати, попали в эту пятерку, я вижу. Что у нас получается? Если верить туроператорам, идеальный турист должен быть вежливым, как японец, щедрым, как американец, смелым, как немец и любопытным на еду, любить очень вкусно поесть, как китаец. У нас на очереди Дэнни из Швеции с треком «Токио». На этом у меня в этом часе все. У нас есть еще один нераспакованный хит за хитом. Совсем скоро продолжим.

0: из сильных песен Coldplay, жизнерадостных. А начинали-то как они, достаточно мрачно, но с потрясающими балладами. Предлагаю этот час начать с жизненной философии. Когда ребенок хочет проколоть уши, мы, родители, спрашиваем: ты точно этого хочешь? Когда взрослый человек хочет сделать десятый себе прокол, а почему бы и нет? То есть возраст меняется, а желание немного изменить себя остается. Сегодня дело в том, что отмечают день прокола ушей. Отличный повод поговорить об украшении, которое человечество носит уже тысячи лет. Серьги – одно из древнейших украшений. Археологи находили серьги и другие украшения, которым несколько тысяч лет. И они, кстати, эти серьги носили даже мужчины. И это было нормально. Это сейчас, возможно, люди будут смотреть с неодобрением и недоверчивостью к людям, к мужчинам, которые носят серьги. Но самое главное во всем этом деле, неважно, мужчина, женщина, что делать со своим телом, это стерильность в первую очередь, потому что будьте красивы и здоровы.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Ну что, пошумим еще один час в хит за хитом.

0: уже через несколько дней узнаем, насколько зубастым оказался этот трек. «Если я буду танцевать», Баста и моя Мишель. Только 2 недели в нашем чарте и уже номер 1. Сможет ли зацепиться за единичку еще на 1 неделю подряд?
1: Остаться на окраине вселенной.
0: Все это зависит только от вашего голосования, как на нашем сайте, так и через час еще мы опубликуем голосование на телеграм-канале «Топ Радио», только хорошие новости. Рубрика не звучит, последняя на сегодня. Здесь появляются суперзвезды Келвин Харрис, Элли Голдинг и их композиция «Outside», которая не звучит на «Топ Радио». Это был большой хит 2014 года в британском чарте. Я вижу, что он поднялся до 6-го места и провел 32 недели в топ-100. По сути, эта песня о болезненном расставании. Герой этой песни понимает, что отношения развалились, но эмоционально все еще находится внутри этой истории. Главная фраза «Теперь я снаружи», то есть «Я больше не часть твоей жизни». Поэтому внешне это очень, получается, танцевальный, энергичный, шумный трек, а содержание у него довольно грустное. На тот момент это была уже 2-я совместная работа шотландца и Элли Голдинг. До этого они вместе сделали «I Need Your Love» в 2013 году, и что позволило им встретиться спустя год и сделать еще более сильный «Outside» трек.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Сделай себе припати, переспати.
5: Top Radio.
6: The Party Station.
4: Рейтинг самых популярных хитов. Топ-радио. Один за другим.

0: Hype Certain In в нашем чарте проводит 9-ю уже неделю. Вверх на одну строчку за 7 последних дней. Высшее место было 6-е, на котором, собственно, трек и начал свое участие. Но после этого покинул первую десятку и львиную долю времени своего проводит во второй.
1: 17-я позиция.
0: 2 года назад, 2 недели в нашем топе. На этом 17-м тоже, кстати, плюс одна позиция была у Алессо и Нейт Смит. I like it. Вспоминаем.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на 3W.

0: В этом часе мы успеем насладиться не только классной хитовой музыкой, но и поговорить. Например, страховщики рассказали, какие машины чаще всего списываются после серьезного ДТП, электрокары или автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Скоро расскажу. Это еще не все. Также расскажу, какие автокомпании сильнее всего пострадают от новых пошлин США. А пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Днем преимущественно облачная погода. На большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается сильный дождь и гроза. Меньше всего осадков сегодня в Курземе. Ветер слабый или умеренный западного направления. Во время ливней возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по стране от 18 до 20 тепла. В Риге облачно, временами дождь, возможны грозовые ливни. При слабом или умеренном западном ветре максимальная температура воздуха составит 21 градус тепла. Завтра, в четверг, будет похожая погода.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

у нас автомобильные тем временем дела. Американские пошлины снова могут устроить автопрому большую встряску. На этот раз под ударом оказались сразу две компании, японские Toyota и Honda. И последствия могут почувствовать не только американцы, но и покупатели автомобилей по всему миру, и европейцы, и латвийцы. Рассказываю. США планируют с 1 января будущего года ввести, представьте себе, 50% пошлины на автомобили, которые производятся в Канаде и продаются на американском рынке. Сильнее всего это может ударить, как я уже сказал, выше по Toyota и Honda. Именно эти японские компании активно используют канадские заводы. Оттуда в США отправляются, например, популярные кроссоверы Toyota RAV4 и Honda CR-V. Канада ежегодно выпускает более 1 миллиона автомобилей, причем значительная их часть предназначена именно для американского рынка. Если новые пошлины вступят в силу, Toyota и Honda могут столкнуться с серьезными проблемами. Им придется либо повышать цены для американских покупателей, либо переносить производство ближе к США. Toyota уже планирует увеличить производство непосредственно в Америке и готова вложить в североамериканские заводы миллиарды долларов, что, собственно, американцы и хотели бы. Они этого и добиваются. Для Honda ситуация сложнее. Компания и без того пытается сократить убытки в автомобильном бизнесе. В итоге получается автомобильный круговорот. Построили машину в Канаде, привезли в Америку и заплатили за это Америке еще одну машину в виде пошлины, да? А если расходы производителей вырастут, угадайте, кто в конечном счете может за все это заплатить? Правильно, вы.

если вы думаете, что после аварии электромобиль просто поставят на ремонт и через пару дней вам вернут, не всегда. У электричек есть одна неприятная особенность. Серьезно разбил, и ремонт может оказаться слишком дорогим, если вообще невозможным. И это не я придумал, не мои слова, а страховщики подсчитали. Электромобили и обычные машины примерно одинаково часто попадают в ДТП. То есть сами владельцы электричек не становятся участниками ДТП чаще остальных. Но вот последствия могут быть гораздо дороже. Средний ущерб у электромобилей почти в два раза выше, чем у машин с ДВС. Причина простая. Электромобили в среднем стоят дороже, а при серьезной аварии ремонт батареи и других дорогих компонентов может обойтись настолько дорого, что страховщикам иногда выгоднее признать машину практически не подлежащей ремонту. При этом, если сравнивать ущерб с общей стоимостью автомобиля, большой разницы между электромобилями и обычными машинами уже нет. Получается, электричка не обязательно чаще бьется, просто разбить ее может быть намного больнее для вашего бюджета, кошелька. Спасибо за внимание. До встречи завтра в четверг, в предпоследний рабочий на этой неделе. И далее в нашем эфире может быть разбито только ваше сердце, но точно не настроение. Потому что далее в нашем эфире появляется Лина Исаева. Вот кто задержится с вами на 2 часа. После этого Артем Демьяненко.

друзья, 2 сентября на календаре. Лето у нас закончилось, но это совершенно не повод унывать, ведь впереди нас ждут депрессия, опустошенность, скука, уныние, апатия, кризис, выгорание, бессилие, безысходность, одиночество, отрешенность, тревога. Пишите на номер 25037, если вдруг что забыла. В общем, как видите, скучать у нас этой осенью совершенно нету времени. Если серьезно, давайте все-таки не будем заранее наговаривать на сентябрь, октябрь, ноябрь. Они только вот вступили на порог, давайте дадим им шанс. Тем более, что впереди у нас еще 2 часа вместе. Хорошая музыка, интересная история и все, что поможет провести этот день чуть приятнее. Ну а с вами Лина Исаева, Топ Радио. Начинаем внимание.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Индии. И ровно так и произошло с фамилией Майли Сайрус, у которой, похоже, начинается какая-то новая эра, в которой Сайрус ей просто больше не нужна. Певица убрала свою фамилию из соцсетей и с официального сайта, и теперь везде она просто Майли. Все это происходит перед выходом ее 10-го альбома, который запланирован на 18 сентября. И почему-то именно отказ от фамилии официально Майли не объяснила никак. В прессе, конечно, вспоминают ее непростые отношения с ее отцом Билли Рэем Сайрусом, хотя в этом году они уже появлялись вместе на юбилее Ханны Монтаны, откуда Майли и появилась на больших экранах. Но самое интересное случилось в сети X, потому что для полного превращения в просто Майли певице, естественно, понадобился этот красивый ник Майли. А он много лет уже принадлежал другому простому пользователю, девушке Ксении некой, которая когда-то там вела блог, а потом его забросила. И причем сама Ксения утверждает, что ник у нее никто не покупал и вообще с ней не связывался. А соцсеть X просто поменяла имя ее аккаунта, а Майли передала известной певице. В общем, Майли убрала фамилию, забрала себе идеальный ник, а значит, ребрендинг завершен. Но у нас в плейлисте она все еще Майли Сайрус. Так ее и представлю. Майли Сайрус.

0: pusdienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Холодильник «Горенье» 336 литров, 349 евро. Микроволновая печь «Столар» 59,99. Ручной пылесос «Шоуми» всего 69,99. «Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания. Редактор

0: рябины, вот это вот все дальше по тексту. В общем, завтра там сентябрь продолжит потихонечку входить в свою роль. По Латвии в течение дня временами будет дождь, местами, возможно, сильные ливни и грозы, но солнце тоже периодически будет появляться, так что не спешим расстраиваться. Температура тоже вполне гуманная, плюс 18, плюс 21 градус. В Риге около плюс 20, тоже временами будет дождь, а во второй половине дня возможен и грозовой ливень, так что завтра погода будет из серии «Вышел на улицу солнце, прошел два квартала, уже дождь, и еще два, и снова все хорошо». В общем, сентябрь пока что не холодный, но уже очень переменчивый, надо с этим считаться. Зонт берем с собой, Шуфутинского завтра включаем, календарь переворачиваем, даже если утром небо будет убедительно доказывать, что он вам не понадобится. Но это будет завтра, а пока что о погоде прямо сейчас. Далее в эфире ТОП Радио.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Радио о погоде. В эту среду 2 сентября в Латвии пасмурная погода, временами с прояснениями. На всей территории страны идут дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха на всей территории страны составила плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики и

о котором никто не просил, но он существует. Рассказываю, в британском Ланкашире прошел чемпионат мира по борьбе в мясной подливе. Господи, на ринг выливают примерно 1500 литров густого соуса, после чего участники выходят туда и 2 минуты пытаются одновременно побороть соперника и просто не уехать куда-нибудь на спине. Причем оценивают не только технику, но и зрелищность, и реакцию публики. И проводится все это, между прочим, уже аж 2007 года. Но у меня здесь только один вопрос. А и мама в детстве не говорила, что с едой играть нельзя? Вот 1500 литров подливы, туда бы картошечки, да котлетку, и вот уже совсем...

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Там.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
3: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

ну согласитесь, иногда лучше поздно, чем никогда. Вот так вот и произошло с одним немцем, которому вернули рюкзак, который он потерял 63 года назад. И все благодаря глобальному потеплению, потому что ледник, где он когда-то был со своим походом в Австрии на высоте почти 3 километра, решил сдать свои тайны. И альпинистский рюкзак с ледорубом, фотоаппаратом и свистком наконец-то увидел свет. Полиция Тироля нашла в рюкзаке старые документы, установила владельца. И, о чудо, этот 86-летний немец оказался жив и вполне себе бодр. Но, правда, ехать за рюкзаком он все же не смог, так что находку забрал.

сын, а сам пенсионер вспомнил, что да-да, в далеком августе 1963 года он с друзьями проходил этот ледник и упал в расщелину. И если бы не связка с веревкой, все могло бы закончиться куда печальнее. Но товарищи тогда его вытащили, а вот рюкзак пришлось бросить. И вот спустя 63 года он вернулся к хозяину. Идеальная иллюстрация народной мудрости. Наступит весна, ну или таяние ледника, и она покажет, кто где рюкзак ронял. We'll be right back.

0: Televīzijas komplekta no 10,50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту среду, 2 сентября, в Латвии пасмурная погода, временами с прояснениями. На всей территории страны идут дожди, местами ожидают

0: температура воздуха в среднем по стране прогрелась до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

А вот в Детройте, в США, нашли способ очень убедительно объяснять старшеклассникам, зачем нужно ходить в школу. С января по март ученикам будут платить по $100 в неделю, если они посетят абсолютно все уроки. Опоздать можно, а вот пропустил хотя бы одно занятие, все, денежный бонус мимо тебя. И что самое интересное, метод работает. Подобные выплаты там уже пробовали, и за 2 года доля хронических прогулов снизилась с 64 до 54%. И теперь решили подключить еще и среднюю школу. Там ставка будет поскромнее, $50 в неделю.

вот здесь вот примерно такая же ситуация. Нам же сейчас скажи, можно обратно в школу? Мы еще и сами доплачивать готовы. А что сидишь себе на уроках? Главная ответственность — это домашку сделать, а не вот это вот все, как сейчас. Работа, счета, налоги, дедлайны. Так что, дети Детройта, берите деньги, пока дают. Вы еще просто не знаете, насколько выгодное предложение вам сделали. Put your hands up for Detroit.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.

два часа, так что встречаемся уже 3 сентября. Ну, а с вами была Лина Исаева. Отличного вечера и до завтра. Пока! Keep it moving, keep it short.

Я удивился, когда не увидел припаркованных машин вдоль дороги. Я сразу понял, что сегодня уже среда, что ли? Это они здорово придумали. Давно пора было, да? Ну, улицы же надо как-то убирать. Ну, водители поняли.

там заходят, очень я бы их всех пачками отправлял в претенденты, но поле претендентов, оно не резиновое, да? Ну что, на сегодняшний день там фастбой, да, я вот даже лайк поставлю. И, кстати, спасаем Whisper, который на этой неделе на последнем месте там топчется. Я бы не хотел его потерять. Но о чем мы сегодня? Второй день осени, 2 сентября. Еще раз всех с праздником, всех, особенно первоклашек, первокурсников, да, которые в первый раз что-то новенькое делают. А мы не будем нарушать традиции, да, как некоторые коллеги уже сказали мне, говорят, ну, начало сентября, пора планы составить на осень. Кстати, не только на осень, а на первый осенний месяц. Планы — это хорошо, когда есть план, все, ты хотя бы знаешь, куда идти, да, вот многие наши слушатели, кто-то даже перевыполнил летний план, вам отдельный привет. Планы на первый осенний месяц, да. Не нарушаем традицию, WhatsApp 25037, туда же дорожную информацию.

жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

завтра, кстати, последний день голосования, так что времени остается все меньше. Заходи, голосуй, поддержи. Топ-радио.лв, раздел ТОП-20. Что надо сделать в сентябре? Планы на этот месяц? Поехали. 2, 5, 0, 37, Кайго, Келлен.

совпадение, не думаю. Да, не пропустить осенний жор, нам тут писали. Body Rock, я называю эти треки из Шазама. Давайте послушаем с самого начала по красоте. Да. У меня есть время как раз прочитать ваше сообщение. Не пропустить осенний жор. Закрыть сезон судакам. Судаком 5 килограммов. Щука 10, сом 30. А на меньшие я не согласен. Так и написано.

Рыбак. Так, это, значит, две разных семьи рыбаков нам написали. Да, так что действительно. Я далек от рыбалки уже, да, когда-то в школе тоже ходил на щуку. Так что рыбакам привет, да, осенний сезон, последний жор перед... Ну да, зимней рыбалки еще далеко, конечно. Планы на первый осенний месяц. Да и в целом, что надо этой прекрасной золотой осенью успеть? 2:05:37. Дорожную информацию по вечерам никто не отменял.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Как и обещали синоптики, этим вечером в Латвии более ясная погода. Незначительные осадки уходят из страны через ее восточную часть. Слабый западный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 16 до 18 градусов. Латгалы 15-17. В Земгалы, Видзема, а также в центральной части Латвии температура воздуха этим вечером от 16 местами до 18 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

За планы на сентябрь надо замариновать кабриолет на зиму и готовить зимние игрушки. В остальном все как обычно. Добра, работа, отдых, семья. Пишет Максим, какие у вас планы на сентябрь. 2-5-0-37. Едем дальше вместе с Экзак и

0: Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Uz ceļa pēdējās dējas rīses, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavērs kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

мудрость. И вот оно, сообщение. Под конец лета и сейчас как-то захотелось побольше купаться. Именно в холодной воде. Прямо хочется взбодриться. Не то чтобы я собираюсь моржевать, но вот бодрого холода в меру как-то захотелось. План раз в неделю в сентябре купаться. Андрей пишет, ну тут главное с умом надо быть подготовленным. Правильно говорить. 2.5.0.37. Планы на первый осенний месяц. Faded в продолжении. Также дорожная информация, кстати, актуальная вечерами.

0: новиночка «Там, где рассвет», закат у нас через 2 часа и немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию

Топ радио дорожная информация. Пробки в Риге на Слокас от Канцема до Хаманя, также улица Золитудас от Ростокас до Юрмалас Гатвы, на улице Баускас от Вея до Елгавас, на Даугавгривас от Рантия Дамбис до Дурбас, также бульвар Калпака от Бривбас до Волдемара движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done! 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done! 1 litrs – 1,59 €. Maximā. Lai nekā netrūktu!
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: До 21 сентября. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов. 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс. Развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов. Разные виды. Всего 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.
4: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Левол Мульти – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express – твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

Sounds, Rise Slow. У нас тут поздравления. Поздравляют Адриана с днем рождения. Удачи во всем. Отличного настроения. Успехов во всех начинаниях.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Апдейт по дорожной информации. Густава Замгалагадва, Тейрицю до Бривибас. Трасса П4 от Кулпи до Рижской объездной. Также Рига, Даугавгривас, от Рантьадамбис до Дурбас. Бульвар Калпак от Бривибас до Валдемара. Улица Матиса от Бривибас до Чака и на Кулдигас. От Даугавгривас до Слокас движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

Батин заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радиопогоде. Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями, местами возможны осадки, преимущественно в центральной и восточной части страны. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 18 местами до 20 градусов, Латгала 19-21, в Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 19 до 21 градуса.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Закончим этот час вместе с 21 Savage B и Tiësto Both. Спасибо всем за компанию. С вами был я, Артем Демьяненко. Это вечерний драйв. Встречаемся завтра, уже четверг. Отличного вечера.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.